0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Вторник, вторник.
2: Восьмое.
0: Восьмое.
3: Сентября.
1: Сентября.
4: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

0: музыка. На самом деле, очень плохая музыка. Я думал, намного лучше будет это все.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Вторник.
0: Вторник.
2: Восьмое.
3: Сентября.
4: Сентября.
5: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згодиш.

Нікчемний тупиця, паршивий ублюдок, сукин син, дегенерат, болтун, чертов всезнайка, кретин, убирайся, катись!

0: сегодня?
1: Сегодня. Вторник.
2: Вторник.
1: Восьмое.
3: Восьмое.
4: Сентября.
2: Сентября.
5: В Москве 6 утра. Кукареку!

you're a little richer.

Thank you.

0: сегодня?
1: Сегодня. Вторник.
0: Вторник.
2: Восьмое.
3: Восьмое.
0: Сентября.
4: Сентября.
5: Сьома година в Україні. Рання година держить золото в руках.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
1: Вторник.
3: Восьмое.
2: Восьмое. Сентября.
0: Сентябрь.
4: Опять бред какой-то, блядь. А?
3: Чё? Блядь, уже 8, я на работу.

0: Но тут такое крутое тусе, то, что я не могла его пропустить. Оно просто шикарное. Нету, московские клубы отдыхают от селятина. Просто очень крутое тусе.
1: Радио Анонимус. Очень крутое тусе. Заходи, не пожалеешь.
2: Yeah.

преодолела первую стадию завоевания космоса. Стало ясно, что люди могут жить и работать в нем. Впереди изучение планет Солнечной системы, длительные космические путешествия. Звезды стали намного ближе.

0: Сегодня вторник.
1: Восьмое.
2: Восьмое сентября.
3: Сентября.
4: Слушай, а сколько сейчас времени, ты не знаешь? Так, примерно. Можешь почувствовать?
5: 9 утра в Москве.
4: Да мне вообще все равно, который час там. Чего там сейчас? Что там творится? Мне все равно.

0: там, татарам тара там, татара тара там, тра-та-тара тара там, та-та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл платок, твороток. Подожди, сейчас, сейчас, подожди. Сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Значит, та-та-ра-та-ра-та-та-та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, подожди, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай, та-та. Ну, ну такая песня просто. Ну, я тебе просто хотел, ну, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус.

0: Да это на самом деле матрица существует. Матрица, это правда. Матрица, матрица, матрица. Не держи меня. Отпустите меня, блядь.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня вторник.
1: 8 сентября.
2: В Москве 10 часов утра.

0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
0: Горячая кукуруза, вино домашнее, ча.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
1: Вторник.
2: 8 сентября.
1: Сентября.
3: В Москве 11 часов.

0: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

Много кайфа. Фарид Ахмедов, пошел костюм менять. Дорогие друзья, вот следующие песни никто, наверное, не знает. Рафаэль только знает, что играется, да? Давайте-ка вместе вспомним Мурмова. Вспомним? Прекрасная такая хорошая песня была. И там уже кто-то подсказывает. Правильно, «Яблоки на снегу».

0: Молодцы!
1: Ринат Хамидеев.

Спасибо. На следующей песне скажу коротко: жизненная.

0: Спасибо. Живите и радуйтесь. Ну, перед следующей песенкой точно надо горлышко смочить.
1: Готов.
2: Спасибо.

Спасибо большое. Вот так вот в подъезде на лесенке стояли наши стороны. Взяли мы вот эти вот штуки в руки. И жизнь наша просто перевернулась. Спасибо. Ну и вновь из творчества Александра Барыкина. Для вас.

Дорогие друзья, конечно, еще одна такая хорошая, добрая песня. «Мечты сбываются».

0: Виниловый остров.
1: Спасибо.
0: Огромное спасибо, дорогие друзья. Ну что, вспомним еще одну такую хорошую, добрую вещь. Жизнь играет с нами в прятки.

0: Все, последний.
1: Не устали еще? Хорошо. Еще буквально пару песен. Потерпите нас.

0: Иисусе. Дорогие друзья, еще раз всем огромное спасибо. Спасибо за ваши аплодисменты, за вашу поддержку. И, конечно же, огромное спасибо хочется сказать коллективу «Виниловый остров». Ваши аплодисменты! Дорогие друзья, я надеюсь, это не первый и не последний концерт. Я надеюсь, мы еще встретимся не только в этом зале, в других залах, может, придется нам встретиться. Мы хотим вам пожелать всего самого наилучшего. Еще раз огромное всем вам спасибо. Здоровья, счастья. Фарид, еще что можно пожелать?
1: Всего наилучшего.
0: Всего наилучшего. Любви. Дорогие друзья, хоть сколько мы позже не начинаем, но всегда заканчиваем вовремя. Еще раз всем огромнейшее спасибо! Пойдем! Вы Фарида уговорили.

Спасибо вам, родные! Спасибо, жены! Спасибо, родители, сестры, одноклассники, просто друзья! Техническое обеспечение, Слава, спасибо тебе! Группа «Виниловый остров», бэк-вокал «Очаровательная Ландыш». С нами был заслуженный артист Республики Татарстан Ренат Хамадеев. Мы группа «Виниловый остров». И еще 33 куплета.

0: Спасибо.
1: Ты еще одну, что ли?
0: Еще одну спеть?

Все, на этом все, спасибо. А то нас больше сюда не пустят. Спасибо, приятных сновидений. Спасибо, что пришли. Спасибо большое.

Come on.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
0: Вторник.
2: Восьмое.
3: Восьмое. Сентября. Сентября.
4: 14-та година. У Києві не женись, а в Ромнах коней не мінь.

0: Мы снова обращаемся к вам от имени всех информационных агентств и просим искать убежище в помещениях, запереть все окна и двери и не выходить на улицу.
1: Так что с нами ничего не случится.
0: Не выключайте радио и ТВ-приемники.
2: Радио.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
2: Восьмое. Восьмое.
4: Сентября.
5: Сентября.
6: Жмеринці, 16 година. Мій краю прекрасний, розкішний, багатий. Хто тебе не мучить?

0: Если вы, как говорится, не такой, как все. Если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья. Если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культурного депрограммирования и

Ы – это великий диджей, и он сказал, что я буду таким же, как он. Он сказал мне во сне, что я буду лучшим диджеем. Он приходил ко мне, он умолял, он говорил: «Запиши свой джингл, запиши, пожалуйста». Я сначала не верил, но потом проснулся и офигел. Оказалось, это был Ы. Я действительно почувствовал в себе силы. Я стал диджеить, я стал делать свои эфиры. И все стало получаться.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Вторник.
2: Вторник.
3: Восьмое.
4: Восьмое.
0: Сентября.
1: Сентября.
5: 17 година. Година за годиною. Так і вік зі.

0: Лёша, ты меня любишь?
1: Конечно, Василисушка.
0: А ради меня елочку сломаешь?
1: Сломаю.
0: А березку?
1: И березку сломаю, любовь моя.
0: А сосну?
1: А если соснешь, весь лес переломаю.

0: Сегодня вторник.
1: Восьмое сентября.
2: Сентября.
3: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

0: уймите вашу мать! Людка! Людка! Деревня!
1: Радио Анон ФМ.

Sha-la-la.

0: «Аллилуйя!» — благодарственно испустил раввин глубокий вздох из расширившейся груди, встав теперь во весь рост на пороге и вглядываясь в то, что явилось его взору.
1: На радио «Анонимус».

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
1: Вторник.
2: Восьмое.
3: Восьмое. Сентября.
4: Сентября.
5: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

0: 海賊団船長のポーションマリンです。君たち今日も血案か
1: ぶっ込んでくぞ。

сколько юных картошек в адском пылу закончили короткую.

Что сидишь, ребёнок, мать? Морду свою спрятала. Ёб вашу мать, сволочь поганая.

Hello. Akali, Hayashi, Hayashi, Anani, Gavin, Natalia.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
4: Восьмое.
0: Восьмое.
3: Сентября.
0: Сентября.
5: В Москве 20 часов.
6: Долбали, нам мешали сдаваться, было страшно неудобно. Более умные люди говорят, да что вы в самом деле, черт возьми, ну ставьте туда пару развивающихся знамен, и все будет в порядке. А нам было это точно делать.

когда у них есть беленькие ордена, они могли эти ордена нацеплять и идти бороться с службой. Да и то, честно говоря, плохо себе представляю, как они это делали. Ведь цензуры не существовало. Такого понятия не было. Это было за пределом знаний простого человека. Значит, это где-то кто-то, какой-то таинственный сендер.

Никчемный тупица! Паршивый ублюдок! Сукин сын! Дегенерат! Болтун! Чертов всезнайка! Кретин! Убирайся! Катись!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
1: Восьмое.
4: Восьмое.
5: Сентября.
0: Сентября.
6: 21 година вечора. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидає.

мы споем с тобой, мой друг. Об абсолютных обещаниях. Абсолютных навсегда. Цепями рук Эдгарда, ненужного тебе щита. На лекции проснувшись, не избегай сгорания от стыда. Что лишь во сне может дважды быть покорена одна река.

И снова чай. Мы ловим языком последние льдинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, снежинки. Мой друг. Снежинки. Хандряй, кликай на дохлые линки.

0: сегодня?
1: Сегодня.
0: Вторник.
2: Вторник. Восьмое.
3: Восьмое.
0: Сентября.
4: Сентября.
5: В Москве 10 часов вечера. Пора баньки. Если вам, конечно, еще нет 18.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели что ли, блядь? Вы еще с ними встали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за ворота все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

0: Сартре. Ряд организованных структур, состоящих из осознающих сущностей и искусственно созданных энергоинформационных и ментальных программ, применяющих различные технологии по управлению вниманием живых существ и перераспределяющих их энергию в нужное операторам русло, а также удерживающих в рамках границ системы для обеспечения ее полного и безопасного существования.
1: В разные времена люди по-разному подходили к пониманию этого явления. Появлялись бесы в религиях, летуны-кастанеды, паразиты сознания Колина Уильсона и множество других. В литературе понятия операторов и паразитов сознания различны, но иногда все же представляют собой единую структуру и могут быть взаимно переплетены. Энергетические операторы могут воздействовать на человека напрямую через тонкие планы, либо используя подконтрольных людей, находящихся в непосредственном окружении объекта манипуляции. Проводниками операторов могут являться обычные люди, подверженные воздействию отравляющих факторов на свое мировоззрение, либо не способных в достаточной мере контролировать свое внимание.
0: Чем большую угрозу системе представляют действия человека, тем сильнее методы воздействия операторов, которые могут распространяться не только тонкоматериально, но и проникать вплоть до воздействия на физический мир. Для понимания работы этих механизмов нужно понимать цели сил, стоящих за спинами операторов. Это цели отъема энергии. Из этого возникают три направления воздействия. Первое – управление вниманием людей, а как известно, где внимание, там и энергия. Второе – поддержание необходимых условий для выработки этой энергии. И третье – удержание объектов производства энергии внутри безопасных рамок. Мыслительные, поведенческие шаблоны и привычки человека являются своего рода крючками для операторов, на которые они воздействуют. Индивидуально растет и расширяется с увеличением разнообразия и интенсивности его произвольной деятельности, и обратно с уменьшением разнообразия и интенсивности произвольных движений жизнь индивидуального «я» упадает, сокращается. Соответственно, этому мы находим, что ограничение произвольных движений чрезвычайно важно для внушаемости вообще, и оно тем важнее, что может вызвать на деле сужение поля сознания с последующим условием. Все это благоприятствует внушаемости. Уильямс Джеймс Сидис, 1899 год.
1: Освобождение от импринтов, шаблонов, штампов и отрицательных установок на любую воспринимаемую информацию является шагом к освобождению от воздействия операторов. Эмоции воздействуют на тело человека. Шаблонность неразрывно связана и питается за счет эмоций, влияя на физическое тело. Отсюда мы можем наблюдать, как одни и те же привычки отпечатывают одинаковые черты у разных людей, вплоть до одинаковых заболеваний внутренних органов.
0: Система рассматривает людей в качестве сосудов энергии, которые отмечены общей меркой и уровня, безопасного для системы. Система следит, чтобы средний уровень энергии не превышал эту черту. Многие практики рано или поздно замечают, что различные способы стимуляции внутреннего осознания вначале повышают энергетику, но в какой-то момент внезапно происходит значительный сброс вниз.
1: Как только человек подходит к определенной черте, где он может получить то, что называют просветлением, или расширить свое сознание, сразу же вдруг падает энергетика, и человек сползает на предыдущий уровень. На бытовом уровне это выглядит как зиппинг перед телевизором, бессознательное посещение интернета, вялоподвижный образ жизни. Человек какое-то время опять набирает энергию, опять подходит к точке, где может резко себя осознать, и тут снова его выключают.
0: Из устоявшихся однотипных сбросов энергии операторам могут образовываться подключки. Подключки – устоявшиеся каналы перетекания энергии между человеком и получателем с целью получения регулярной подпитки. Могут располагаться на различных энергетических центрах в зависимости от характера самой энергии. С течением времени они сильнее прирастают к человеку, что усложняет процесс избавления от них.
1: Существование операторов не ограничивается одними тонкоматериальными манипуляциями. Существует много наработанных пси-технологий, созданных ведущими.

0: настоящими спецслужбами, в которых роли операторов могут выполнять обычные люди, а технологическую роль – сложные современные приборы.
1: Наше изобретение способно контролировать сознание и вскрывать души, как консервные банки, меняя начинку по своему вкусу. Директор НИИ психотехнологий академик Игорь Смирнов. Разработчик метода компьютерного психосемантического анализа 1995 год.
0: В СССР прогресс пси-технологий произошел во время успехов Владимира Михайловича Бехтерева, частично вследствие которого был осуществлен культ Сталина. Различные разработки производились год за годом, с разной интенсивностью. Сейчас же жертвами пси-террора считают себя миллионы людей по всему миру.
2: Внушать значит более или менее непосредственно прививать к психической сфере другого лица идеи, чувства, эмоции и другие психофизические состояния. Иначе говоря, воздействовать так, чтобы по возможности не было места критики и суждения. Под внушением же следует понимать непосредственное прививание к психической сфере данного лица идеи, чувства, эмоции и других психофизических состояний помимо его «я», то есть в обход его самосознающей и критикующей личности. Владимир Михайлович Бехтерев. «Внушение и его роль в общественной жизни». 1908 год. Главной целью пси-исследований является поиск новых приемов, способов, форм и методов воздействия на психику человека, больших масс людей, расширение возможностей человеческого сознания. В ряде стран имеется информация об использовании скрытного дистанционного воздействия от отдельных лиц до больших коллективов. Причем речь идет не об экспериментах, которые ставятся уже длительное время, а о применении отработанных технологий для достижения практических, чаще всего политических и военных целей. И эти технологии с каждым днем становятся все изощреннее, благодаря новым возможностям науки и техники. Борис Ратников, генерал-майор запаса Федеральной службы охраны РФ, 2007 год.
0: Как писал Антон Уилсон, в каждом из нас сидит два человека – думающий и доказывающий. Что бы ни думал думающий, доказывающий это докажет. Человеческий мозг устроен таким образом, что достаточно ему периодически подбрасывать какие-либо утверждения, и он сам будет выискивать и находить их доказательства, так как мозговой процесс не может остановиться сам по себе и всегда ищет пищу для своей деятельности. Это всегда работает, когда необходимо ввести жертву в ложную модель реальности. Рассмотрим дневники жертв воздействия операторов, когда на них открыто проходит испытание различных методов обработки или, если назвать кратко, пси-террор. Наиболее типичное описание происходящего со слов очевидцев.
3: В это очень трудно поверить, но это правда. Вот уже 2 года длится ужас. Нахожусь в здравом уме, имею медицинское образование, какие-то мрази, выдающие себя за спецслужбы, испытывают на мне эти технологии. Они разговаривают у меня в голове 24 часа в сутки, без остановки в течение 2 лет. Создают постоянный стресс, запугивают, унижают, оскорбляют, особенно в моменты моральных или физических страданий. Они идут за мной, встают на моем пути и угрожают. Говорят, что я педофил, фетишист, извращенец, дилер наркотиков и что я нахожусь под следствием, и меня могут в любой момент арестовать. Одновременно другие говорят у меня в голове и тоже пугают и унижают. Поверить в это невозможно, пока эта история или это открытие. Машины для чтения мыслей не выйдут на свет Божий. Невозможно смотреть телевизор, думать, мечтать, вспоминать, иметь половую жизнь, читать, слушать музыку и так далее. Абсолютно ничего. Всю ночь они разговаривают в моей голове, кричат и гремят под окном. Кричат номер и код моей кредитной карты, сообщают о пришедших мне мейлах и о их содержимом. Цель этого дебилизма мне непонятна. Меня сделали инвалидом. Лично я слышал от своих мразей: «Выйдите из аппаратной», или «Он слышит нас». «Завтра принесу программу, он перестанет нас слышать». Это организованные группы, и там работает персонал, и причем их обучают. Там есть кричалы, чтобы вызывать у вас взрыв мозга, способные орать у вас в голове сутками. У них много сценариев, чтобы вывести вас из равновесия. Скажу вам больше, они еще фиксируют реакцию вашего организма, если вам плохо, а для них это хорошо. Поверьте, у мразей много заготовок, чтобы вывести вас из себя, чтобы вас колотило и било. А еще лучше для них, если вы заберетесь повыше и прыгнете оттуда. Меня они сначала хотели заставить молиться Тоту в течение недели, потом Одину, а потом в христианство пытались вогнать. Потом, чтобы ну хоть кому-нибудь, чтобы молитва была совершена. А во всех случаях были посланы, поскольку все это не совпадало с моей верой. А показушничеством, по просьбе требованию, не занимаюсь. Очень любят христианство, особенно вовлекать, псиопы.
0: Одной из истинных первопричин повышенного взаимодействия людей с операторами является их предрасположенность к возможности сенситивного восприятия мира. Такие люди являются потенциально опасными для системы, и первой их реакцией на такие взаимодействия становится желание закрыть эту дверь в неизвестное любой ценой. Шагом вперед является намеренное развитие энергетических способностей, вопреки тому, что по мере своего продвижения попытки усиления уровня блокировки могут вырастать.
2: Элементарное социальное манипулирование можно легко расписать на восьмиконтурной модели психики, описанной Тимоти Лири и Антоном Уилсоном, в которой приоритет всегда имеют первоочередные контуры. Первый, древнейший контур биовыживания, при своей активизации принудительно отключает ментальную деятельность остальных контуров. Третий, рациональный семантический контур, всегда открыт для манипуляции со стороны первых, более древних контуров. Важным моментом манипуляции первым контуром во время искусственного создания страха у объектов является импринтирование главы государства в качестве биологического родителя, в результате чего образуются реакции, известные как «Стокгольмский синдром».
3: Пугая людей адом, а затем обещая им спасение, самые невежественные и извращенные индивиды могут навязать им целую философскую систему, которая не выдержала бы и двух минут рационального анализа. А любой альфа-самец одомашненных приматов, как бы ни был жесток или испорчен, может повести за собой всю стаю приматов, закричав, что альфа-самец соперничающей стаи собирается напасть на их территорию. Роберт Антон Уилсон. «Психология эволюции», 1983 год.
2: Несмотря на то, что тема до сих пор считается абсурдной, совсем скоро это знание может влиться в общественное бессознательное, как уже свершившийся факт, так же, как это было с утверждениями о невероятности в будущем контролировать интернет через механизмы запрета и манипуляции ложными публикациями. Факты всех этих действий были восприняты общественностью лишь спустя несколько лет, так же, как и осознание внешнего воздействия операторов и механизмов контроля и управления энергией. Все это остается делом ближайшего настоящего.
0: Жизнь – это игра, где большинство является фишками.
2: Осознав игру операторов и ее цели, жертвы перестают подчиняться чужим правилам и могут диктовать свои.
3: Будьте собой, как бы вами ни играли.
0: Осознанность фишки – шанс стать игроком.
3: Добро пожаловать в игру.
0: Приключения начинаются.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Среда.
2: Среда.
3: Девятое. Девятое.
1: Сентября.
2: Сентября.
4: В Москве полночь.

0: «Аллилуйя!» — благодарственно испустил раввин глубокий вздох из расширившейся груди, встав теперь во весь рост на пороге и вглядываясь в то, что явилось его взору.
1: На радио «Анонимус».

Hoisted up.

for freedom.

Для начала нам нужен план. Выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером вашего члена. Как только вы вступите во владение участком, вы столько всего нового узнаете, что схватитесь за голову и скажете: «Блядь, нахуй я все это дерьмо, блядь, затеял? Кто мне, блядь, продал этот ебаный плывун?»

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
4: Девятое.
2: Девятое.
3: Сентября.
4: Сентября.
5: В Москве час ночи.

0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
2: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
4: Дев'яте.
5: Дев'яте. Сентября.
1: Сентября.
6: Український час, 2 година ночі. У Києві не женись, а в ромнах коней не мінь.

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой! Сука! Ай!
2: Радио Анонимус.
1: Тут не убиться бы.